0: почему не зовешь?
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

суматохе дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак-ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

Zac FM. Zac FM.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют рядом,

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а давай летом на подглотных лодках покатаемся.
3: Ты, наверное, хотела сказать «на подводных». Они плавают глубоко под водой, и поэтому так и называются – подводные. А вот покататься не все так просто. В нашем любимом Азовском море подводные лодки, к сожалению, не плавают. Оно для них слишком мелкое.
0: Мелкое? Море? А какое же тогда глубокое?
3: О, самая глубокая точка на нашей планете находится на куда большем расстоянии от уровня моря, чем самая высокая в мире гора.
0: Чего?
3: Ну, высоту и глубину принято считать от уровня моря. Это средняя высота поверхности Мирового океана. Например, высота Краснодара над уровнем моря не больше 30 метров. Высота самой высокой в мире горы Эверест — около 9 тысяч метров. А глубина Марианской впадины в Тихом океане — 11 тысяч метров. Это как от нас до дома бабушки, например. Только от поверхности океана вниз, туда, в глубину.
0: А там кто-нибудь живет?
3: Ну, на самом деле только вирусы и бактерии. Рыбы на такой глубине не живут. Глубоководные жители вообще пока очень плохо изучены. Не так давно на дне Тихого океана нашли 5000 неизученных существ, представляешь? И только 400 из них получили название.
0: Ну, назвали бы всех Нина. Я не против.
2: Папа знает.
4: Эх,

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под

0: ви бачили, що це?
1: Что на черноморском диалекте означает слово «гава»? Вот какие ответы мы услышали от прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Гава – это ворона, птичка.
3: Гава – это раздел.
4: Птичка, ну, типа курицы, черная, летучая.
5: Он и это, сорока, ворона, ворона.
3: Ворона!
6: Гава – это гавань, тихая гавань.
7: Это какое-то приспособление для стирки.
8: Гава – имя с каким-то именем.
9: Гава, гава. Ну, я не знаю, собака.
10: Это птица. Ну, и бывают и люди такие. Идет, под ноги не смотрит, приходит дорожку, не смотрит, как едут машины, и щелкает ртом.
1: На самом деле у этого слова имеется два значения. Во-первых, гавой могли называть галку, а во-вторых, рассеянного человека, опаздывающего или допускающего оплошность. Например, давая наказ в дорогу, кубанцы говорили: «Та глядишь, там гав

0: понимаешь?
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут быть на свете всех милее, когда просят взаймы. Это наши соседи могут описать свой восторг от похода в оперу, используя только нецензурные слова. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Русланчик, ну ты спортсмен. Вчера видел, с какой скоростью ты бежал. Вот что значит годы тренировок.
1: Но, Петрович, ничто так не мотивирует, как 2 минуты до закрытия магазина. Ха-ха.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, сейчас совет дам хороший. Реально, прям со мной произошло, рекомендую. Вы же знаете, я рыбак-то заядлый, ага. И вот однажды я, сглупил, да, согласен, сглупил. Показал соседу свое рыбацкое место. Так эта сволочь показал ему всем вокруг. Ну и что, я приезжаю на выходные, а мне встать негде. Весь наш дом рыбачит на моем месте. Так и что я сделал, мужики, а? Что сделал? В ночь с пятницы на субботу перед домом на асфальте я написал: когда твой уедет на рыбалку, позвони мне. Не поверите, я все лето там один рыбачил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба!

0: Казак ФМ!
1: Петрович,
2: да.
1: А ты лотереи покупаешь?
2: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
1: Хорошо, что я ее не выиграл.
2: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.
0: Шутки, прибаутки. Эх, любо, братцы. 103 FM.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему вода в море соленая?
3: Нина, соль попадает в море вместе с дождем.
0: Он что, тоже соленый?
3: Нет, капли дождя попадают на землю и растворяют минеральные соли, которые есть в любой почве или каменистой породе. Во время дождя на земле сначала образуются маленькие ручейки. Затем они соединяются друг с другом и получается большой водный поток. Он собирает с почвы не только листья, мелкие камешки и мусор, но и мельчайшие, невидимые нами частицы минералов. И вот водный поток впадает в ближайшую реку или озеро, а они несут свои воды к морям и океанам. Попадая в море, часть речной воды испаряется под действием солнечных лучей ветра, а соль остается. Так вот море и становится соленым.
0: А какое море самое соленое?
3: Самым соленым считается Красное море. В одном литре воды здесь содержится 41 грамм солей. Очень часто на дне моря или океана находится подводный вулкан, который время от времени извергается, и в воду поступают минералы лавы. В таком море вода будет намного солонее, чем в море, которое находится вблизи Северного полюса. На севере много тающих ледников, и талая вода уменьшает концентрацию соли в морской воде.
0: Пап, получается, море нас посолит, солнце пожарит, нас есть будут, что ли?
2: Папа знает.
4: По пути с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гуль какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак FM. Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Добрый день! На радио «Казак-ФМ» начинаются «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте! Напомню, ваши письма прилетают к нам на «Казак-ФМ» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Программа «Варенички по вашим письмам». Письмом от Веры Степановны из станицы Привольная откроем эту программу. Она с днем рождения поздравляет Александра Владимировича Поярко, атамана Привольнинского казачьего общества. Александр Владимирович, поздравляю вас с днем рождения. От всей души, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов везде, всегда и во всем. Оптимизма, чистого голубого неба и мира на земле. Долгих-долгих вам лет. К поздравлениям присоединяются Андрей Николаевич с семьей, Людмила Николаевна и ее семья, а также ваши родные и близкие. К поздравлениям, Александр Владимирович, дорогой атаман, присоединяется радиостанция «Казак-ФМ». Света вам и радости, добрых дел и больших успехов!

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Любовь Павловна Чернышова, благодарю вас за теплые слова в вашем письме в адрес программы «Варенички» по вашим письмам. Напомню, Любовь Павловна, жительница хутора Северин. Вот и осень наступила, скоро будут холода, но любовь моя к казачку не угаснет никогда. Дорогая Виктория, а я, как всегда, люблю сама себя поздравить с днем рождения на радио Казак ФМ. С 85-летним юбилеем в этом году и с покровом Пресвятой Богородицы. Всем желаю мира, здоровья, счастья большого. Я рада, что дожила до таких лет. Спасибо Господу за мой большой век. Всем низкий поклон. В моей жизни всякое было, как у всех. Не знаю, сколько еще проживу, но пока живу, хочу, чтобы все были здоровы и долго-долго жили в счастливом мире. У меня все хорошо, было бы здоровье. У детей, внуков и правнучка тоже все хорошо, слава Богу. Я еще раз хочу пожелать всем своим родным и близким, всем людям на земле мира, здоровья, счастливой, красивой, изобильной жизни. Крепко вас обнимаю. Любовь Павловна, от радиостанции Казак ФМ мы поздравляем вас, наша постояннейшая радиослушательница, с вашим 85-м днем рождения. Всего самого вам доброго, крепкого-крепкого здоровья и всегда хорошего настроения.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Это письмо прилетело из хутора Свердловского Абинского района. Оно от Нины Васильевны Петрухиной. Мы поздравляем сыночка Виталия Ивановича Петрухина с 55-летним юбилеем. Присоединяется к поздравлениям дочь Таня, зять Саша, племянники Ваня и София, тети и дяди. Нас много. Новосибирск, Караганда, Волгоград, Москва. Все его друзья поздравляют именинника. Виталий Иванович работает в Краснодаре. А Нина Васильевна рассказывает в письме, что у нее тоже был день рождения 1 октября. Ей исполнилось 73 года. А Виталий Иванович, мама пишет: «Мой сын – помощник мой, опора и советчик. Торжественный день в твоей жизни. И даты красивее нет. 5,5. Огромного счастья, достатка, здоровья хотим от души тебе пожелать. Пусть радует день замечательный этот теплом и любовью, весельем и смехом. Желаем удачи, успехов блестящих, здоровья, надежды, улыбок и счастья. Желаем очень много радостных моментов в твоей жизни. Мы все тебя любим и дарим тебе, сыночек, эту песню».

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Любовь Александровна Калинина поздравляет невестушку Лилию Александровну Калинину с 55-летием. Лиля – очень хороший человек, любящая жена и мама. Хозяюшка настоящая. Любовь Александровна желает вам, Лилия Александровна, крепкого-крепкого здоровья. Оставаться такой же доброй, заботливой и внимательной. Быть красивой и молодой еще долгие-долгие, счастливые и радостные годы. С днем рождения! Свою милую племянницу Татьяну Викторовну Морозову из станицы Северская поздравляет Валентина Андреевна Иванова. Пусть этот день чудесным будет таким же, как ты сама. Желаю здоровья, счастья, много ярких мгновений. Ты заслуживаешь только хорошего в жизни. Желаю тебе света в душе и тепла в сердце, радости в каждом дне. Пусть твое сердце всегда остается таким же добрым и отзывчивым, а судьба бережно оберегает тебя на всех дорогах. К поздравлению присоединяются все наши родные и близкие люди. Мира, любви и счастья тебе, наша Танечка.

0: Утечки на Казак-ФМ.
1: Галину Николаевну Авилову с днем рождения поздравляют в этом письме. Везения вам, крепкого здоровья. Пусть небо будет чистое над вами, и жизнь будет по-доброму светла. Живите окруженные родными, близкими и сыновьями. От нас вам радостей, уюта и тепла. Наша именинница – учитель от Бога, и с днем учителя поздравляем. Многодетная мама и бабушка, надежная, верная подружка и соседка. Любит цветы, юмор и всех нас. Спасибо вам, наша родная, любимая, за уроки мудрости, доброты. Пусть это ваше 79-е мгновение жизни подарит радость, солнечные, лучистые улыбки. Мы душой и сердцем всегда с вами. С уважением, ваши ученики от Калининграда до Тихого океана. Педагоги, все родные, близкие и соседи.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Этот музыкальный привет летит в станицу Привольная. Душевной, доброй, замечательной Раисе Федоровне Дубовик. С искренними поздравлениями с ее 79-й осенью. Пусть в душе будет все ладно, красиво, весело и отрадно. Пусть тебе сопутствуют всегда любовь, здоровье, радость, улыбка, везение, счастье, уют и доброта. Маша Федоровна уже много лет заведует ветеранским движением в нашем сельском поселении. Всех знает по имени-отчеству, всегда поможет в трудные минуты. Мы искренне благодарны ей за все. Спасибо тебе, наша славная, бесценная. Храни тебя Бог. Фаина Васильевна, Леонид Николаевич, Анна Семеновна, клуб «Молодая душа», все родные, близкие и соседи.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Музыкальный привет улетает дорогой и любимой бабушке Анне Семеновне Гаври. Вам желают всех благ земных. Мы знаем, ты достойна их. Наша золотая и бесценная учит нас сказать «не бойтесь» добрые слова и улыбнуться незнакомым людям. И знайте, что любовь всегда права. И радуйтесь, как воскресенью будням. И трепетность, и искренность души не прячьте дома, вставив в рамку ретро. Добро обычно к тем из нас спешит, кто сам его дарить умеет щедро. Спасибо тебе, наша дорогая, золотая, любимая. С любовью к тебе, Алина и Аня.

0: вновь поднимаюсь.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: По просьбе клуба «Молодая душа» с пожеланиями уюта, тепла и добра песня в исполнении Раисы Щербаковой «Кукушка».

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Наталью Васильевну Трапезникову из станицы Привольная, любимого бухгалтера высшего пилотажа, водителя Аса, замечательную дочку, маму и бабушку, сестричку и подружку, Валентина Петровна поздравляет в этом письме с днем рождения. Везения, здоровья, счастья, достатка и любви на все времена. Пусть твой день рождения подарит радость, лучистые улыбки и всегда солнечное настроение. Ценим, любим, обнимаем. Дети, внуки, все многочисленные родственники, друзья и Леонид Николаевич.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Татьяна Петровна Алымова из Новороссийска. По вашей просьбе в нашей программе звучит песня «У окна» в исполнении Ирины Аллегровой. Валентина Петровна Новикова, и вы хотели услышать этот хит в нашей программе. Дорогие, любимые наши радиослушатели, песня «У окна» и завершение.

0: Любо браться. 93.6 в Кореновске. Уключай!
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Далафандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают из куска древесины мягкой породы, так как она более звучна и легче поддается обработке. Далафандыр чаще всего сопровождал пение и танцы. В его компании грустили, смеялись, в любви признавались. Но в начале 20 века музыканты стали от него отказываться. Посчитали слишком простым и устаревшим. К счастью, в 1938 году группа энтузиастов решила инструмент реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей далафандыра. Пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Далафандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа — так пусть в ваших домах всегда звучит фандыр, душа Осетии.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж. Почему ты мне не открыл дверь, когда я стучал?
2: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
1: Я кивал.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Добрые соседи. Доброе дело само себя хвалит. Так говорят представители самого малочисленного народа в России. Во всем мире едва наберется 800 тафаларов. Их родина – Иркутская область. Что привело их на Кубань, совершенно непонятно. Но по соседству с нами в Краснодарском крае живет всего два представителя этого редчайшего этноса. Современные верующие тафалары – православные христиане. Но еще в начале 20 века почти в каждом тафаларском селении был свой шаман, и наука шаманского камлания передалась самым талантливым из детей. Кстати сказать, обнаружили племя тафаларов в долине реки Уды именно казаки. Было это еще во времена Ермака Тимофеевича, только назывались тафалары тогда по-другому – карагасы или черные гуси. Занимались они в основном охотой и оленеводством и кочевали по саянам с запада на восток и в обратном направлении. До 20 века племени удалось сохранить свою культуру и кочевой образ жизни. Но в 30-х годах с приходом советской власти все изменилось. Именно тогда появилось у народа новое имя – тафалары или тофа, что значило «человек». И тогда, и сейчас эти люди, то есть тафалары, жили небольшими семьями по 3-4 человека. Детей было немного, главой семьи был мужчина, но на женщин ложилась большая часть хозяйственных дел. Считалось, что чум без женщины уже не семья. Правда, при этом на женщин распространялись и некоторые запреты. Например, невестка со свекром не могла заговорить первой. Да и вообще, после замужества женщина уже не могла появляться в центре стойбища. Даже по своим хозяйственным делам, например, к соседке за солью, она должна была ходить только позади чумов. Нельзя было подходить и к зашаманенному коню. А седлом, на котором хоть раз сидела женщина, хорошего коня уже не седлали. Все это осталось в далеком прошлом. Современные тафалары почти не чтят тех древних традиций. Но главное — сохранилось. По наследству от предков им досталось знание лечебных трав, которые они сушат на зиму. И говорят, что искусство лечить любые болезни своими травяными сборами до сих пор отличает тафаларов от любых других народов. Так же, как и привычка никогда не пить сырую воду, а только лишь подсоленный зеленый чай. Причем и зимой, и летом.

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
2: Шо?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.

0: по пути с Казак FM.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Звонит недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».
0: Шутки,

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Бывшие соседи. К ветвистому дереву птицы слетаются, в приветливой юрте народ собирается. Так говорят наши соседи, тувинцы. В России их больше 200 тысяч, а вот на Кубани всего

Дариндаржиев или Илюмжинов. А вот у тувинцев названия родов сохранились без изменений. Например, Оржа, Кулар или Мангуш. Самый известный в России тувинец – наш министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Прислушайтесь, может быть, среди ваших соседей есть кто-то с похожей фамилией. Характер у тувинцев очень своеобразный. Некоторые путешественники, побывавшие в Туве, сравнивают темперамент местных жителей с горячим кавказским. Тувинец может быть наивным, как ребенок, но при этом жестоким, как волк. Представители этого народа весьма воинственны и очень вспыльчивы, особенно если речь идет о защите чести их семьи. Также трепетно, как собственному достоинству, они хранят и национальные обычаи. До наших дней сохранился обычай гостеприимства. Прежде любого человека, проезжающего мимо юрты, обязательно приглашали отдохнуть с дороги на чай. Также и сейчас. Тувинцы с удовольствием принимают гостей, любят неспешно поговорить и разузнать последние новости. В первую очередь гостю преподносят зеленый чай с молоком. Это знак доброго отношения. А после чая на стол подают все самое вкусное, что есть в доме. Любимое блюдо тувинцев – шашлык из печени – сагажа. Его готовят, заворачивая кусочки печени во внутренний жир, нанизывая их на вертел и поджаривая на углях. Самое почетное блюдо у тувинцев – ужа, отваренная нижняя часть туши курдючного барана. Это блюдо подают только самому уважаемому человеку. Если вы тот самый гость, то запоминайте правила этикета. Сначала нужно отрезать мясо и жир с ужа с левой стороны и положить на правую сторону тарелки. Потом отрежьте мясо с правой стороны и съешьте кусочек. И только теперь вам предоставляется почетное право угостить ужа всех присутствующих. Помните, это большая честь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
2: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
1: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а почему муха сидит на потолке и не падает? Интересно же, расскажи.
3: Все дело в лапках этих насекомых. У них на кончиках специальные подушечки. Раньше думали, что это присоски. Но потом оказалось, что подушечки — это железы, которые выделяют жидкость. В ее составе — сахар и масла. С помощью этой жидкости муха прилипает к поверхности и удерживается на ней.
0: А как же она улетит? Она же прилипла.
3: О, чтобы отлепиться, у мухи есть аж 4 способа, но принцип их примерно одинаковый. Мушиная лапка отрывается, например, от стены не сразу, резко, а постепенно, как будто отслаивается. Так сопротивление гораздо меньше, потому что ее подушечки отстают от поверхности небольшими участками, ряд за рядом. Можем, кстати, провести эксперимент. Намажем твою ножку чем-нибудь сладким, например, медом, и ты попробуешь ее отлепить от пола. Уверен, что просто вверх ты ее не сможешь поднять. А вот подняв сначала пятку, а потом все остальное, справишься легко.
0: А комары? У них тоже лапки сахарные?
3: Нет, у комаров они устроены по-другому. На их лапках есть специальные коготки. И они цепляются за всякие неровности на шершавых поверхностях. Ты, кстати, знаешь, что многие предметы, которые кажутся нам очень гладкими, на самом деле покрыты микроскопическими выпуклостями и бороздками? Вот за них и цепляются комариные лапки. Ну что, ответил я на твой вопрос?
0: Да, папочка. Теперь надо понять, как из мухи слона сделать.
3: Вот это мама умеет. Спроси у нее.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены. Угу. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло. Жена ему говорит,
2: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи знают, что пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

0: Казак ФМ.
1: Добрый вечер. На радио Казак ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Здравствуйте. Хочу напомнить, что ваши письма на выходные дни прилетают к нам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На радио Казак ФМ в программу «Варенички по вашим письмам». Письмо необходимо отправить заранее, за месяц до даты поздравления. Напишите в вашей заявке, кто кого с чем поздравляет, чего желаете и какой музыкальный подарок вы хотели бы услышать в эфире. Сегодня 11 октября, воскресенье. На календаре День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России. Нина Афанасьевна Яковенко поздравляет всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с праздником. Для вас, труженики села, звучат в нашей программе вот такие поздравления. Пусть земля будет щедрой, погода благосклонной, а труд благодарным. Пусть поля колосятся богатым урожаем, фермы радуют успехами, а каждая смена приносит удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне. Крепкого вам здоровья, дорогие труженики, тепла в доме и заслуженного уважения за вашу работу. Нина Афанасьевна в своем письме приветствует и поздравляет Тамару Павловну Чеботареву и Клавдию Григорьевну Меренкову. У Тамары Павловны мама была дояркой. Томочка, когда была маленькой, говорила маме: «Тоже буду дояркой, как и ты». Но мама сделала все, чтобы дочь получила высшее образование. И Тамара выучилась, стала зоотехником, а замуж вышла за агронома. Более 40 лет Тамара Павловна проработала на благо сельского хозяйства. А Клавдия Григорьевна всю жизнь проработала доярочкой. Сегодня вам, мои дорогие подруженьки, хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, только приятных встреч и радостных событий. А еще жить долго-долго. И пусть вас берегут и любят ваши родные и близкие. Радиостанция «Казак ФМ» от души присоединяется к поздравлениям для вас, работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Кто пашет, сеет, доит, жнет, тот хлеб народный создает. Желаем вам в делах везения, здоровья, мира, вдохновения. Пусть труд ваш ценят высоко, а жизнь течет легко, светло, и пусть улыбка, как рассвет, сияет вам десятки лет. С праздником! С Днем сельского хозяйства!

0: Веточки на Казак ФМ.
1: Светлану Веточку Сакури, нашу постоянную радиослушательницу, я приглашаю к радиоприемнику. Валентина из Геогинска рассказывает в письме, что скоро Светлана встретит свой день рождения. Я сердечно поздравляю свою подружку по эфиру, дорогую и неповторимую нашу Светочку, и желаю, чтобы твой личный праздник был радостным и солнечным. Ты замечательный человек. У тебя золотые ручки, очень доброе большое сердце и красивая нежная душа. Пусть исполняются все желания и мечты, моя хорошая. Я желаю тебе мирного неба над головой, здоровья крепкого и тебе, и твоим близким. Всегда отличного настроения. Никогда не унывай и еще много лет. День рождения встречай. Пусть хранит тебя Бог.
2: Я буду очень

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Это письмо от Екатерины Андреевны Канобы. Она поздравляет с днем рождения дорогую и любимую доченьку Танюшу Морозову из станицы Северская. Доченька родная, будь всегда красивой и счастливой, доброй, нежной, молодой, самой яркой и любимой. Знаю, что ты неповторима. Пусть проблемы все уйдут прочь, будешь ты Богом хранима. Будь сильной и уверенной в себе. И всегда иди к своей цели. Родная, милая доченька, ты у меня самая лучшая. Внимательная, заботливая, сочувствующая. Всегда придешь на помощь. Я благодарна Господу за такой дорогой подарок. Желаю тебе здоровья крепкого, настроения солнечного, моментов только радостных и встреч теплых. Поздравляют тебя также муж Володя, семья Ивановых, семья Коломоец и все родственники.

0: Вареночки на Казак-ФМ.
1: Строчки следующего письма программы «Варенички по вашим письмам». 10 октября у нас в Курганинском районе большой и светлый праздник. Накануне свой 76-й день рождения отметил наш замечательный земляк, поэт-песенник, человек, чье творчество знают и любят в родной станице. Вячеслав Михайлович Житков. От имени всех читателей Петропавловской сельской библиотеки и сотрудников культурно-досугового центра мы от души поздравляем вас, Вячеслав Михайлович. Мира, счастья, крепкого здоровья вам и добра, вдохновения. И пусть творчество ваше никогда не угаснет. И еще одно поздравление для Житкова Вячеслава Михайловича из станицы Петропавловская. Оно от сестры Нины Михайловны и от друзей. Вячеслав Михайлович, вам желают всегда быть в хорошем настроении, удачи во всем и радовать всех своих родных и близких вашим творчеством долгие-долгие годы. С днем рождения!

0: Леночки на Казак-ФМ.
1: Село Сокрутовка Ахтубинского района на конверте. От всей нашей семьи с днем рождения поздравляем дорогую мамочку. Они написали, как маму вашу зовут. Говорите своей любимой дорогой маме, что это письмо от вас для нее. Поздравляем тебя с днем рождения и хотим сказать. Ты настоящая опора нашей семьи. Человек, который держит все самое важное в своих руках и делает это так тихо и спокойно, что мы порой даже не замечаем, сколько сил ты вкладываешь. Пусть этот год будет для тебя легким и счастливым. Пусть исполняются даже те желания, о которых ты не говоришь вслух. Пусть здоровье не подводит, радость будет не случайной, а постоянной. Ты наше главное счастье. Любим тебя.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: От жителей Кубани из этого письма улетает привет за ленточку. Дорогие наши защитники, любимые наши сыночки, стальные солдаты родного Отечества. Всем вам и вашим близким ангела-хранителя, защиты Господа и до победы. Скорые и такой всеми желанные. Храни вас Господь. Для вас, наши защитники, эта песня.

0: Внучки на Казак-ФМ.
1: Александр Кузьмич из Новороссийска передает привет Веточке Сакуры Светлане и Наталье из Краснодара. «Девчонки, — пишет Саша, — не скучайте. Хороших вам выходных и прекрасной осени. Для вас, Светлана и Наталья, этот подарок».

0: шутки на Казак ФМ.
1: У меня в руках письмо от вас, Лидия Васильевна Чапская. И прямо сейчас я хочу от души поблагодарить вас за вашу теплоту, доброту и открытость, за ваши красиво написанные письма. Часто двумя ручками, синий и красный, пишет Лидия Васильевна, вставляя акценты. Вы поздравляете сегодня Галину Константиновну Покровскую. В школе она была Башкатова. Галина Константиновна – жительница города Майкоп. «Дорогая моя Галочка», – пишет Лидия Васильевна, «с днем рождения тебя поздравляю и большущий привет тебе шлю. Я здоровья тебе пожелаю, обнимаю тебя и люблю. Желаю жить долго-долго, сколько хватит сил, чтобы зять Егорушка окружал любовью и за все тебя боготворил. Желаю быть всеми любимой, больше горести не знать. Желаю быть всегда счастливой и никогда не унывать. Пусть радость и счастье, любовь и участие всегда озаряют твой жизненный путь. Что еще пожелать? Богатств, удачи. От жизни каждый хочет своего. А я тебе желаю просто счастья, чтобы было понемногу, но всего. Ты воспитала двух девочек, доченек. У них уже свои семьи, есть жилье. А твои большие, круглые, ароматные пироги с яблоками и алычой так нравятся твоим соседям, что они просят тебя печь именно такие пироги вновь и вновь на их семейные праздники. Приглашая тебя, соседи говорят: «Не надо никакого подарка, приноси свой пышный ароматный пирог». Этим ты меня удивила. Умница, додельница, пекарь. Есть еще сила. Живи счастливо. По просьбе Лидии Васильевны для вас, Галина Константиновна, этот музыкальный подарок. Поздравляем!

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: А из следующего письма от Лидии Васильевны я узнала, что растет необыкновенный мальчик Арсений, которому 7 лет. И появился он на свет благодаря встрече его родителей в программе «Сваха» на Казак-ФМ. 7 лет назад племянница Лидии Васильевны Алена и Артур соединили свои судьбы. Арсеньюшке уже 7 лет. И в этом году он пошел в первый класс. Арсений с родителями живет в Луо. Поздравляем Аветисяна Арсения Артуровича с Днем Знаний. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, терпения, хорошего поведения в школе и дома, отличной учебы, хороших друзей, любить сказки. Как приятно мне эта новость, Арсений. Конечно же, мы желаем вам успехов, любить школу, встретить самых лучших друзей, быть здоровым и счастливым. Пусть все мечты сбываются.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Свой 45-летний юбилей отметил Виктор Бочнов. Это письмо от Татьяны Николаевны Алпатовой. Виктор – муж моей родной племянницы Ирочки. В семье у них взаимопонимание и любовь. Укрепляют семейное счастье их две девочки – Лерочка и Дариночка, дочки. Витя, от чистого сердца поздравляю с 45-летним юбилеем. Желаю крепкого здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, счастья, достатка и исполнения всех желаний. Мирного, чистого неба, солнечных, радостных дней на долгие годы. Дай Бог, чтобы Господь хранил вас всегда. Ваша тетя Таня. Валентина Григорьевна Устюжанина из станицы Мингрельская передает привет и желает всего самого наилучшего своим друзьям по эфиру. Валентине Андреевне Ивановой, Татьяне Ивановне Ломбарской, Светлане Веточке Сакуры, Раисе Давыдовне Кудряшовой, Вере Дашкевич, Анатолию Николаевичу Баканову и всем, кто работал в Мингрельском ДП. Когда внезапно станет холодней, укройте пледом нежности друг друга. Увидите, как совершится чудо, и станет мир на чуточку добрее.

0: Гульки на Казак ФМ.
1: Из села Новоукраинское Гулькевичского района написала нам Любовь Александровна Калинина. «Мне 81 год», — написала наша радиослушательница. «Любовь Александровна, я благодарю вас за ваши теплые слова в адрес программы «Варенички» по вашим письмам, в адрес ведущей, и спасибо вам за ваши добрые-добрые пожелания». Я хочу поздравить сыночка своей соцработницы Танечки. Его зовут Даниил. 2 октября Даниил отмечает свой день рождения. Хочется в первую очередь пожелать ему крепкого здоровья, успехов в учебе, чтобы всегда были верными друзья. Не огорчай маму. Ей сейчас очень нужна твоя поддержка. Даниил, вам и вашей маме, всем вашим близким желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть судьба будет благосклонна к вам. Даниил, с днем рождения! Вам, Любовь Александровна, крепчайшего здоровья и оставайтесь на любимой волне «Казак ФМ». С днем рождения в этом письме поздравляют любимую доченьку, внученьку и сестренку Таисию Вежину из Краснодара. Сегодня у тебя особенный день. Тебе 4 годика. Мы так счастливы видеть, как ты растешь и развиваешься. Ты наша радость и гордость, наша маленькая принцесса. Мы благодарны судьбе за каждый момент, проведенный с тобой. Ты даришь столько счастья и улыбок. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, новыми открытиями и веселыми приключениями. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения всех твоих желаний. Пусть у тебя будет много друзей, с которыми ты будешь играть и смеяться. Мы любим тебя больше всего на свете и всегда будем рядом, чтобы поддержать и помочь. С днем рождения, наша милая доченька! С любовью, твои мама и папа, сестричка Виктория, бабушка Ира, Света, дедушка Юра и все многочисленные родные из Среднего Челбаса, Краснодара и станицы Петровская. Дорогая Таечка, поздравляем от всей души! Расти красивой, смелой, здоровой и успешные. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Вы слушали «Варенички» по вашим письмам на радио «Казак ФМ». Услышимся в этой программе сегодня вечером в 18 часов. Приглашаю вас на свидание. Ваша Виктория Никитюк. Хорошего дня.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марин Хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн, сделана из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин Хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновение ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «Марин Хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин Хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин Хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила? Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «Мудрые ответы». Служил солдат в полку целые 25 лет, а царя в лицо не видал. Пришел домой, стали его спрашивать про царя, а он не знает, что сказать-то. Вот и начали его корить родичи да знакомые.
3: «Ишь, 25 лет прослужил, а царя в глаза не видал! Эй, ты,
2: Обидно ему это показалось. Собрался он, да и пошел царя смотреть. Пришел он во дворец, царь спрашивает:
4: «Зачем, солдат?»
3: «Так и так, ваше царское величество, служил я тебе, да Богу, целых 25 лет, а тебя в лицо не видал. Вот пришел посмотреть».
4: «Ну, смотри!»
2: Солдат три раза обошел кругом царя, все оглядывал. Царь его и спрашивает:
4: «Хорош ли я?»
3: «Хорош»,
2: отвечает солдат.
4: «Ну, теперь, служивый, скажи, высоко ли небо от земли?»
3: «Столь высоко, ваше царское величество, что там стукнешь, а здесь слышно».
4: «А широка ли земля?»
3: «Вон там солнце всходит, а вон там заходит. Столь широка».
2: Потом отослал царь солдата в темницу и дал такой наказ:
4: «Ну, не плашай, служба. Я пошлю к тебе 30 гусей. Умей по перу выдернуть».
3: «Ха, ладно».
2: Призвал царь 30 богатых купцов и загадал им те же загадки, что и солдату загадывал. Думали они, думали, не смогли ответ держать. Велел тогда их царь посадить за то в темницу. А там солдат их и спрашивает:
3: «Купцы молодцы, вас-то за что посадили?»
5: «Эх, да видишь ли, государь нас допрашивал, далеко ли небо от земли и сколь земля широка, а мы, люди темные, не смогли ответу дать».
3: «Дайте-ка мне каждый по 1000 рублев, я вам правду скажу».
5: «Изволь, изволь, брат, только научи, пожалуйста».
2: Взял с них солдат по 1000 рублей и научил, как отгадать царские загадки. Дня через два призвал царь к себе купцов и солдата, задал купцам те же самые загадки. И как скоро они отгадали, отпустил их по своим местам.
4: «Ну, служба, сумел по перу сдернуть?»
3: «Сумел, царь-государь, да еще и по-золотому!»
4: «А далеко ли тебе до дому?»
3: «Отсюда не видно. Далеко, стало быть».
4: «Ну что ж, вот тебе 1000 рублев. Ступай с Богом!»
2: Воротился солдат домой и зажил себе привольно да богато. Вот и сказки конец. А теперь время ложиться спать. Доброй вам ночи, маленькие казачата.

больною. Пулей дуры человек, это жить не сдавать.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо? Это торт или рыба? Чтоб я понимал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем

0: Живите 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. Казак ФМ.

0: что сына потеряла.
1: Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе.

0: Голос твоего дома и твоей страны.
1: Казак ФМ.
2: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.